0: Ади хама кашварум уфа верикам ге хабарайгин тиман раскалан ге фонуви расулум эбахи малайкатум ибрахим ге фан ге ариха вадагате эбе калун деннавуе саламе экале ге фан видалви саламе ден фихефава ла герие геннавум га экале ге фан ласве вадайну ганаве
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ